Работать. Лекин собачки сад. А прийти к бьячи карты. Лекин черты. Кой бате эсе атие. Чутивар пуршаратко. Садарар пуршарат ме падали.